Ekimani teku wakku jaika innaartu kippaarilla ajorpalaami jaikatsima yumik qulerujummik taikkun qulittavilassaga jaujaartuni napisaruagalanni kippaarilla ajorpalaapaluujarmi jaikatsima yutaimeittumik taima maanimiuta qavjima jaqapannertu sanaanimiuta taikkun ittuartualuunaumimma kamaluangimmi jugulluni summa maani alumuta ittuatarmanga ханутторнаалу варнукатайчмане кисан кинавилайннали мартабу тайманга атингане окартикасуан иннали мартакалуабу иттуангане лимаангане тайма утериаттариво таппаунгасулу инохангиттуму кингуппиатуннартуна утериаариво атуммани окаруннангимми юниллеруннангиттиаммажо кинааммагаарми окарумангиторлуунни упиннаран илисарсаугалуа кинанга латакуннаартабу тайма кинааммага илисарисимаябу тэм уатсиаг паллагалаангула туннарматиллугу таймааллуарсули таппаунни парсималлуатунналарматиллугу кайёхакканнилериэрилу инумми сули таппаанга сули утаккиуяатуннармиганну иссиваатуннартугу тайма таккиколуннилэртокалаарсимагуннаттут уннуангумма хангуйвалунгули тайма тусарсаугалуат атаатака хангуйсоорулуупалаармимма атаатакиллиаралуар такки таккала хангуйвалунгу тусарсаммага ханиттукулумалтаакква анаанаккумунгила тупингин ашуила аккертуканниарууммигами сулитаймаакканни иттуатуиннариллуни киатертиттуни ила киатинга исикасаужартуни таппугатоққуя тупингуарали сигулуртинну иттуаканни туиннариллуни кинавила яаругиммияву таппунингаука нингаума нингаугауна нингаука таана тай таққани синитто ила тупили нулиангала иттуареққаумма нингауга паулуси таанна табба кинаувилалаорсимангимми яқатаймангалима нингаугигакку атингалоқаужималлугу таймааққаннеалу кинаувилаяалу туннариммияву атингана оқартикасуаллариммияву кинауммага ниллеруннагитто ниллеруннагиттиамаюқунга икку ассуалоқунгатту иноққиттувиуаалуголо таймангалима қунгатту иттуаққаугами илисарисиматтиартугу нингауга таппаугалуа кинаувилаяалугиммияга ааллаалуттути иматакуяреортаттиту кинаувиламмияга кинаувиламмияву нингауга таппа хаутамаа нингаугерсагакку такуиннахаттартара кинаувиланиусариангиммариттара сумма кетаатсимуна кинаувилаяалугуттаққабун асуиллаа нингаугигакку таймангалима кинаувилаяалугалуақ иттуангани лимаангани явунгила иллоралу налликкитаутитуиннартабу кинаувилаллатукку атингани оқақуллугу асуланиллертуалу таиннауммат таиннагу иттуақауммиёқ таинна иттуақауммиёқ таймаатуаниллерту утериартунило сунаавба исуманарсиму тапба сунаавба асеқортатуиннарту таанна инуусинга таппаму таққитуарайгама аси яқаттарту таанна таиннаугалуару оқартуалу таиннаву асуиллаа таиннагу иттуақауммиёқ тауманимиутаққоллуну паннерту санинимиутаққоллуни нингаугилермияқа арналукооққоголуарлуни сивуллерпаами сунаппа таинна саинна таанна саиннаунарайу иттуақауммиёқ има аттиттиа таиссуманиуннеққат исуманалаорсимайёқ кингуннингагут таавунга малиссатуиннарнеруннү таавунгалуунне қақ таққиппигиваттангану таинна маанимиута аққусаангуартумуниулуни таавунга алаккертериарасуннеруннү ягакасақ гиатса исуманарто утерти ила нипайннертитаугаярнериатса исуманасиу аттиангуммата таанна аторсимагиллугу униккаартара таимайттуми аттиалумми такуюқариаққат макуа инуусуктукулуммилуунни таанна сугитсиангиппагу кинаувилалугу кинаувилагиаллаарруммиют упперитсиангиккува аттиуннаусугигувиуп уппалуунни малитситсигасуартуйаақка таманнаттау инертеққутау о ила канутусаумаяутигиа каннеоқ тусартау каннеқусиоқиттариваа атортауяангиттугуло хаужиманартоқ кисани таимайттортахариаққат инуиллу аттиқарнаартауллути таимааттиагулу кииннанга аттиқарнгата аттиқаруннангата имаакулу аттортайлиматуиннартугу увунгаттиаққунга хатигиюннарлугу аттиқаруннангата унгасимутуиннаунгитто увунгаттиараалу қаниттуалулуни аттимита таима таимайттортахарунна

0: Ullukkut taasunnit tussarsaujarmayuqa CBC ukiertartuunaalertiqarvigattigut iqalugni uvanga Karen Pikuyak naqittaiyagillugutaami qaqqaq aaqqiksuiyagillutigu sabeuqqatuqqaq Ullumi aippa August 25, 2026 maqukataksimainnarluni iqalugni taksiqqaulluni ullaagaaru iqqummartillunga таксииннарниаққуйиллуни мақутуинналеққаувоқ аққутистаука қаусеруйуарук камаарук симаннерсеққорту исигауяраарни атурови иммагниалертут таккуапигиарутигиқаттартавут нунартуармит пиваллиайют пигиарутигинеарэллутигут аммалу оқалимаақартарилэрсимагама оқаусииттукингиннит оқалимаарниарэллугит Iglurin miutarmit, aklunari unnermit, ugju kisingani, sanayumit, sanakattaktumila, niliatitinerilluta ammattauk, innarmit, sinnakturur simajaminik, unikkaartokaktillugu, tusaanerillutigu, ammattauk, nipitokak, пагнертуурмиу ингерти ингериартуулуурсимагмат аперсуртаутиллугу ингиусеэгаккаттартагиннит тусарсаунеэкэллуни тусарнааккатарулуйарлуталу амма пивадлиаюдэриине кинеккаттаратта тамаани икарумиутаагувит пивадлиаюдэриюннарасугиллутиллу Pivadliayurigingurumagovit, aqqiksuiyivut oqaaravvigiyunnartait 9796123. Ammattauq iqaluktuuttiarmit, pivadliayurigiyitaareaqarilluta tikiqartuarmillu, ammalu iglurikaartugmit. Taakko pivadliayurigiqattartutta akilertauqattarmata pivadliayurigiyaraangamik. Ati uuktoruluujaqattaritti. Кисэнили пивалиаюлерийу жорсемангиккалуарувит кануиннаянгиттоқ аммалу униккаанит аперсугаксанит канутуиннаттиақ инуит илеққусингиннит инуит пеққусингиннит инуит қауйимаятоқангиннит униккааниллу непилиориумаюгут Оффаруни имерсорниу миксаанут канақ илинниартиттиюманнерувит амаусеорнэрмиллууни камилиорнэрмиллууни тқисилеринэрмит аммажу амилеринэрмит амматтаортааккуа пингуарутоэқатталуортут аяраарнеқ тукту саунингани кисуиккаарккиаан кисумиккиаанкква таюй Nilliasuungulluti, uitsuarluti. Kaujama vegetami. Ila tusaksauruti. Mauna tusaksauruti.
1: Ila takua. Siikunga niinga paldeo nikua. Tikua nipimi kano. Nijajuti rului.
0: Ei, teikkoa. Eqai.
1: E puigummarittungali kisukuttiuninngama.
0: Kisumikkiangikkua taijoujui.
1: Puigurtungalunniili atingani.
0: Ehi, gli inuktituuqattattiaqquurunniirannu taami.
1: Niin, jaa, suliyuti.
0: Kisuarjukului puigunaqquujingittui puigurnarsiju. Taimannaugarua ilinniartitaukkannerunnarutta. Tamakkuninga kisutuinnattianit puigursimajattinnit narujattinnit qaujiyumaqattaqaluarpugu ilinniartittiyunnarneruvit unikkaarunnarneruvilluunniit nipiliortaujunnartutit oqaarlalutit 867979 6123 isabelmut oqaqomarut Takkuatava ullumit, tusaksauneertut, tusarnaha katarulu jarneeratta,

пигеагутиги каттартафут тааккуа нунарчуамит пивалиают пигиангиннинганнит тусарнериаа оқаттартумит тусарнаарниаақатта тусарнеригувиук аа ба тусарнаақаттарнеривиук момернеарпутинаа

teema inuit ilangit takutitoqattarsimang mata sinnaktukkut tannari sinnaktuqtaminit takutitounerillersimayangarnit sakiaseqaunnaq uppirusuklunilu tamanna takutitounerillersimayanga sinnaktulersimayanganit unikkaartillugu тунгасуктинниаратгу уллумиппи паллиа юрегиеққараақ қагулуарлута тагна пи паллиа юрегиллуартоқ

0: паллиалертиллуги аакква ингерутигия минингиккю кусарсаунеармата аанналу има окакатигекулуяр паллутигулу ларсимагаттигу унну маана тусарсауя канернаамата таппууна таммаарутик
1: ни ингиусерни хулитуиннаугалуани пилериархалауратта има сивуллерпаами нипилиортута куккитапаартахартуну ингиттараттигу тайма кигонгагу нериартулаартута таммарсимагаланнингиллу аммалу наамманаартарсимангиннигит аақисортаугиакканитталериву аақигиртаугиннилимаагинни тайкани асутигиинналарттугу маун сатсимугалаттугу уннуккун
0: тайма уллунилеқатсиник тайманулоорписи
1: уллуматаусерми тайма сутигилаартугу такани аатуами
0: ila tamanna ila taqwa ni jawsaqat ni jawsiyartaqartu si tauna naqallunaani e taimari taqwa ila ingigale ayasi amesukallanni ingigale ulorpisi
1: khulina magi yulaunga ta khulini ingilortu ungataani gunnaqalwartillugi ila nalliukumaasi majabu khuli yulaqalwartillugi khulitai konamagi yumata khulituinnarni ni jawti ila ni jawti ugayartum ingilortu
0: ei tema kai sibulopami ingenna singila tema mana parlasimatiarasi pigiarunutiaralo sitakkuninga suli anarsaqartunnera ila apsoqartunnera tugu taunaninnerilerta sinni tamannalu tamanna quvianartupaalummat tema mana pigiar onnarsigalo qasaqai ingiut ingerumagutsingila haile ingernertusi
1: ni ta sibulopa ingiasunniarta asillu kanga suruyunni taimaittuulerama taan ingiusiarilaarsimajara sivullerpa inginiartavu taikuma nijautiuniartumu ingilaarmijavu mitsahartukehartittugu makua khanniitakorannaartugit isimainnaqitsiartu yaasiungummata ima isimaalugu yaartu yaati katakpalialuti sukkaituulluti taimaittuusuuma taikkua mitsaanu isimaliarillugu ингигалиарилаорсимаяра ингикайнаниартагу

0: таана нокккуарумма
1: таана илинниги таси килапарнаут кисималап таси таанунга симунингани
2: не таана илилаунгит парнаут кисималартарлуаву илайннага пиерингитсигу ингилертавамаан
1: утаккарнаа мегаттай анасаа тукэнялаочик аа хайлдарапуна сури пиаккарнаагатта сибисиккуне каруни таусинними наалаккусе